0: all the way to the...
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.